дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа.

0: вторник. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Киркоров.
5: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Осень там, где есть радио «Дача».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: радостно. Там, где есть радио «Дача».
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Небо рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают мимо.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
1: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Елена Михайловна, передаю привет из Москвы Алексею Чертаеву. Он живет в Москве. Я его очень люблю. И хочу ему поставить шикарную песню Лещенко «Соловьиная роща». Радио «Дача», спасибо вам огромное, что вы существуете.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Севастополя. Хочу передать привет своему мужу Сергею, своим детям, сестре. И хочу заказать песню «Ани Лорак». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: девочка в этом году поступила на бюджет в медицинский своими мозгами, своим трудом. Ну, чем не повод для гордости? Поздравляем Катю Лели, ее семью, и напоминаем: учиться, учиться, еще раз учиться. Золотые слова. И вот мы всю жизнь тоже учимся чему-нибудь и как-нибудь. Прямо сейчас стараемся проснуться, разумеется, под музыку «Радиодача». В ближайшие минуты с удовольствием послушаем группу «Високосный год» и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой в дуэте. А еще у нас впереди рубрика «Гороскоп». Расскажу, что звезды нашептали на эту субботу, 12 сентября. Меня зовут Мария Федорова. Оставайтесь в уютной компании «Радиодача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: «Радиодача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Семейную историю. Близнецам, девам и рыбам захочется заняться чем-то новым. Это хороший день для мастер-классов, необычных маршрутов, новых рецептов или любого другого занятия. Стрельцам, козерогам и водолеям стоит провести часть дня в одиночестве. Разберите фотографии, книги, старые вещи или просто наведите порядок в телефоне. Всем желаю удачной субботы. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Гороскоп на «Радио Дача».

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир

0: Участник юбилейного фестиваля «Удачные песни» Владимир Пресняков на радио «Дача». Уже через 14 дней увидим и услышим его в лайф-арене в Москве 26 сентября. Будем отмечать 20-летие радио «Дача». С нами в этот праздничный вечер будут все звезды эфира. Среди них Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Мария Зайцева, Александр Иванов и группа «Рондо», группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И продолжаем просыпаться, наслаждаться субботой в компании отличной музыки. Впереди хиты группы «Эксмиссия», Михаила Боярского и Михаила Шафутинского. Будем вместе.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Вообще, лето обычно как засидевшаяся гость всегда вроде бы собралась уйти, но нет. И вот вам еще бабье лето бонусом. Что, собственно, и происходит сейчас в столице. Не так жарко уже, конечно, но все равно комфортно, в частности, для неспешных прогулок. И если соберетесь прогуляться, берите с собой радиодачу. С нами музыкально и комфортно, и уютно, и тепло. Далее продолжим наслаждаться любимой музыкой. Послушаем Юлию Михальчик и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Всех приветствую!
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Матвей, я звоню из города Чехово. Я хочу передать привет своей маме Ирине и папе Дмитрию. Ставлю для них песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: будущее уже совсем рядом. Вон, пожалуйста, сеть 5G заработала на днях. Роботов можно брать на прокат. А мы по старинке наслаждаемся приемники любимым радиодача. И готовимся подпевать замечательным хитам в исполнении Димы Билана и Юлии Савичевой. А еще узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 12 сентября. Впереди рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 12 сентября, отмечается День семейного общения. Праздник, посвященный самым близким людям. Родиной праздника является Ульяновская область. Именно там придумали эту дату для того, чтобы напомнить о важности семейных ценностей. Кроме того, без общения сложно передать любовь, знания и навыки своим детям, а также поделиться переживаниями, опытом и поддержкой. Поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: тебя.
1: Как говорится, смех продлевает жизнь. Кроме того, есть даже йога смеха. Слышали про такое? Я тоже не слышала, но недавно узнала. Подробную инструкцию, как правильно смеяться, можно поискать в интернете. Есть уже поклонники таких занятий. И самое главное, что врачи отмечают, ну, если смеяться даже когда грустно, то якобы снижаются симптомы депрессии, смех улучшает качество жизни. Что делать? Будем смеяться наперекор всему. И будем подпевать, конечно же, любимым хитам на радио «Дача». Послушаем в ближайшие минуты Александра Серова, Хабиба, Игоря Николаева, Мария Федорова. С вами всем отличных выходных.
2: Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Шикарный хит на радиодаче в исполнении Александра Серова. Песня «Сюзанна». Далее будем слушать Ярослава Сумишевского. А вечером обязательно пригласим всех на зажигательные танцы. В компанию программы «Диско-дача» стартует программа в 20:00 по московскому времени. Так что присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче. Выходные продолжаются. И здорово, что мы по-прежнему вместе.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Александр Шоуа и группа «Непара».
15: Только знаешь, пролетают лениво.
16: Что со мной?
15: Я не замечаю улыбок.
14: Полина Гагарина.
17: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна, я из города Красногорск. Хочу передать привет маме Татьяне. Хочу всем пожелать прекрасных выходных. И поставьте, пожалуйста, песню группы «Иванушки». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Тема недели.
8: В России начали действовать новые ипотечные каникулы для семей с детьми. О нюансах их оформления поговорим сегодня. В студии «Радио Дача» Юлия Насонова. Здравствуйте. Если у вас ипотека и в семье родился или появился второй ребенок, а также третий, четвертый и далее, вы имеете право приостановить платежи по кредиту на срок до полутора лет. Главное, не нужно доказывать банку, что доходы упали. Сам факт рождения или усыновления ребенка уже достаточное основание, продолжит юрист Антон Иванов.
9: Каникулы можно будет оформить максимум на 18 месяцев. Если ребенок родился, льготный период должен закончиться до того, как ему исполнится полтора года, а при усыновлении не позднее, чем через 18 месяцев после усыновления. Но есть важное условие. Ипотека должна быть оформлена на единственное жилье, а первоначальная сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими каникулами по одному ипотечному договору можно, как правило, только один раз.
8: Как же это работает? Первые 6 месяцев вы не платите вообще ничего. Ни тело кредита, ни процента. С 7 по 18 месяц платежи тоже приостанавливаются, но проценты продолжают начисляться. Платить их не нужно прямо сейчас. Они накапливаются, и вы вернете их уже после того, как каникулы закончатся. О других аспектах нововведения слушателям «Радио Дача» рассказал юрист Антон Иванов.
9: Важно! Долг не списывают. Семья получает возможность временно не платить или уменьшить ежемесячный взнос. И еще один важный нюанс. В окончательной редакции закона нет требований подать заявление строго в течение 180 дней после рождения ребенка. Такое ограничение обсуждалось раньше, но сейчас главный срок – это продолжительность самих ипотечных каникул.
8: Добавлю, семьям с одним ребенком каникулы тоже доступны, но на прежних условиях – до 6 месяцев и с подтверждением снижения доходов. На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели». С вами была Юлия Насонова.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

0: Про птицу удачи вспомнили благодаря Владимиру Преснякову на радио «Дача». «Синяя птица» называется данная композиция. Кстати, ученые доказали, что удача во многом зависит от нашего поведения, биохимии мозга. Вот какие умные фразы. Дескать, прокачать все это дело можно, и удача как пойдет, не остановишь. Все может быть. Вообще, действительно, нужно просто мыслить позитивно и замечать больше хорошего. Тогда все это будет такое, знаете, на удачу. И на удачу любимая музыка для вас. Слушать будем в ближайшие минуты Кая Метова, Люсю Чеботину и группу «Звери» на радио «Дача». С вами Мария Федорова. Всем привет.
1: Реклама.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: кайфую. Сейчас, наверное, дачники, ведь погода шепчет. Едь за город, пора на дачу. Дачный сезон продолжается, друзья, и мы по-прежнему помогаем слушателям разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. На радиодаче есть специальная рубрика «Хорошо устроено». В эфир она выходит каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже через час. А совсем скоро любимая музыка. Будем слушать группу «Веселые ребята» и Дмитрия Маликова на радио «Дача». Отличной субботы вам.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
10: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 14 сентября этого года в Москве и Московской области станет последним днем устойчивого тепла. Где-то, знаете, уже вообще снег выпал. Дело идет к зиме. Но продолжаем согреваться любимой музыкой на радио «Дача». Слушать в ближайшие минуты будем группу «Непара». И заявку исполним в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Шикарной субботы вам!
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30
1: на волнах радио «Дача». Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из города Иваново. Хочу передать привет Жене и Оксане. Желаю им отличных выходных и всего самого хорошего. И заказываю песню группы «На-на» Фаина. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Где-то не так давно вычитала, что вступающие в брак должны глядеть во все глаза до брака и держать их полузакрытыми после. Что-то в этом есть. А вообще свадьба — это маленькая жизнь, которую нужно провести ярко. И ярко проводим выходные в компании «Радио Дача». Отличной музыкой продолжаем наслаждаться. Будем слушать в ближайшие минуты Сергея Лазарева, группу «Браво» и певицу Славу. А еще не за горами рубрика «Хорошо устроено». Дачники, внимание особое вам. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
4: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня отвечу на вопрос Оксаны Карачевой, которая она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Тем более, что тема моя любимая. Что можно выращивать на балконе? Я предлагаю рассматривать не только балкон, а всю квартиру. Если мы говорим не о декоративных культурах, а о пищевых – овощи, травы, фрукты, то на самом деле нет никаких ограничений, кроме размера растений. Крупные плодовые деревья сложно уместить в жилом помещении. Хотя никто не отменял бонсай. Так вот, как я уже сказал, выращивать можно что угодно – и доказательство тому – моя лаборатория. Здесь росли и огурцы, и томаты, перцы, клубника, ежевика, различные салаты, пряные травы и даже репка с подсолнечником. Все упирается в главный ресурс, которого дома маловато – свет. Если вам повезло иметь окна на солнечную сторону, то проблем никаких. В противном случае придется организовать досветку, причем довольно яркую. Плодовые культуры очень жадные на свет и требуют его много. Второе ограничение – размер корневой системы. Если выращивать по классике в горшке с почвой, то придется либо выбирать компактные сорта растений, либо расставлять по квартире и балкону огромные ведра. Есть еще вариант использовать гидропонику. Она позволяет даже крупные корни уместить в небольших емкостях, но это уже технология для продвинутых. Можно даже замахнуться на экзотические культуры. Правда, придется организовать парники. Часто требуется повышенная влажность, которая в домашних условиях отсутствует. Резюмирую. Нет никаких ограничений по выращиванию дома. Главное – создать подходящие условия, чтобы растение могло полноценно развиваться. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

То и дело тут и там слышно, а мы на дачу. Надо закрутки делать. И неудивительно, дачный сезон все еще продолжается и, разумеется, сопровождается отличной музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интернет.

0: Активный дачный плейлист «Радио Дача». По утрам в четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30 для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И потрясающая музыка ждет вас в эфире «Радио Дача». Слушать будем Николая Баскова, Ларису Долину и Нину Шацкую в дуэте с Брэндоном Стоуном. Остаемся вместе.
1: Реклама. Yeah.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Красивой женщине все к лицу. Даже маленький, старенький миллионер.
0: Это радио «Дача».
2: Сегодня праздник у девчат.

0: Вот так нечаянно уж утро закончилось в столичном регионе и вообще в центральной России. Скоро наступит программа по заявкам «Удачный час» на радио «Дача» ровно в полдень по Москве. Ждем от вас поздравления и привет, и будем исполнять музыкальные желания. Номера знаете, пишите, звоните. И в финале этого часа не забудьте послушать музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Всем отличной субботы!
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача».
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Филипп Киркоров. Артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я нахожусь в городе Пушкино, Московской области. Я раньше была в пансионате времена года, но временно нахожусь у дочки. Ну, надеюсь вернуться когда-нибудь в пансионат. А поскольку там у меня остались мои друзья, хочу напомнить о себе песней Александр Айвазов «Лилии». Включите, пожалуйста, буду очень рада. И они тоже. Спасибо вам большое. Привет сотрудникам пансионата, которых я люблю и помню. Всем здоровья, настроения хорошего. Радио «Дача», я вас обожаю.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: На «Радио Дача» удачный час.
7: Огромный всем субботний привет в студии «Радио Дача». Мария Федорова, и вот она, программа по заявкам. Удачный час стартовала. Ждем поздравления и привета на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-4924. В течение часа буду озвучивать ваши послания. И вот некоторые из них. Ольга огромный привет шлет из Комсомольска на Амуре. Поздравляет соседей по даче, Татьяну и Виктора, с днем свадьбы. 46 лет совместной жизни. Счастья, любви, здоровья. Горько. Екатерина передает огромный привет в кафе «Лаванда» девочкам-поварам Татьяне Рудыко и Татьяне Гайсюк. И всему коллективу хорошего настроения, легкой работы, побольше солнца. И еще одно сообщение прочитаю. Елизавета из Красноярска шлет привет всем дачникам, самым дорогим мужчинам, брату Александру и любимому мужу Николаю. Он пишет: ну, Елизавета, у нас сегодня прекрасная погода, бабье лето в разгаре. Отдыхаем на даче, будем готовить плов. Поставьте какую-нибудь хорошую песню. Хорошая, замечательная, любимая песня Натали. Поехали на дачу прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Константин. Я передаю привет своей жене Марианне. Хочу сказать, что я очень сильно люблю и заказываю для нее песню Наташи Королевой, а также привет всем жителям города Красноярск. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я Галина из Курска. Поздравляю с днем рождения. Очаровательную, привлекательную, дорогую, милую, любимую подругу Громашову Маргариту Федоровну. Дорогая моя, пусть каждый день у тебя с улыбки начинается, с прекрасного настроения, с ярких комплиментов, с прекрасных моментов, а удача тебе всегда улыбается. И ангел-хранитель твой пусть всегда тебе помогает и оберегает, и дарит тебе песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Спасибо, «Радиодача». До свидания.

0: Удачный час.
1: Самое время прочитать ваши сообщения, которые вы присылаете в программу «Удачный час» на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. Людмила шлет привет мужу Алексею из Тамбова, который сейчас жарит яичницу для семьи, пишет: «Любим тебя!» Конечно, кормилец. А Даниил отправляет привет учительнице по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из детской музыкальной школы, пишет: «Ее вчера выписали из больницы, желает быть всегда здоровой». Далее большой привет для Толика от Олика. Имеется Екатерина. Огромный привет шлет из Кузбасса, из города Прокопьевска. Всем желает тепла, солнца и счастья. И еще один привет мужу Юрию Евгеньевичу Смирнову. В данный момент находится на даче. Хочу сказать, что безгранично люблю его. Он самый лучший муж. Жена Татьяна отправила это сообщение. Песню будем слушать в исполнении Зайнаб Махаевой на радио «Дача». Композиция называется «Сердце на костре». Про любовь, разумеется.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ускалов Дмитрий Анатольевич. Я из Саратовской области, города Краснокут, село Комсомольское. Я хочу передать привет своей семье. Это Карина, Вадим, София, Даня и своей любимой жене. И хочу заказать для всех песни группы «Добро юность». И спасибо, радио «Дача».
3: Звук поставим на все.

0: Вашим заявкам удачный час на радио «Дача» и приступаю вновь к чтению поздравлений и приветов. Владимир Петрович пишет: сегодня со своей супругой Ириной Петровной отмечаем шелковую свадьбу. 12 лет, очень ее люблю. Горько, и вам тоже. Далее вся семья празднует на даче в этот солнечный жаркий день и поздравляет Алексея Тихонова из города Барнаула с 20-летием. Ага, 20-летие празднует. Имениннику желают больше улыбок, тепла, радости, солнечных дней, любви, конечно же, здоровья крепкого. Это от Вячеслава и от всей семьи, собственно, поздравления от нас, от команды «Радио Дача». Далее Вера Слесарева пишет: у меня сегодня день рождения, мне 33, с днем рождения меня, да. Присоединяемся к вашим же поздравлениям. Всех благ желаем. Далее привет любимому и дорогому мужчине Стасу. Очень его люблю, пишет Аня из города Курска. И Владимир вот что написал: слушаю вас всегда и везде. Передаю привет любимой семье, жене и дочерям Тане и Веронике. У нас холодно, дождь. Это из Забайкальского края, из поселка Горный. Отправлено сообщение. Согревается. Будем музыкой. Радиодача. Скоро вернусь к вашим поздравлениям и приветам.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Антон. Я передаю большой привет своей жене Ольге, моей любимой мамочке Любе, ее мужчине Евгеничу, моему брату Алексею и моей любимой бабушке Валентине. И для всех заказываю песню «Ах, какая женщина». Желаю всем слушателям хороших выходных. Спасибо, радиодача.

снова на подходе ваше сообщение в программе «Удачный час» на радио «Дача». Алексей отправляет привет Татьяне Остапенко. Пишет: «Пусть Татьяна вечером топит баню. Всем хороших теплых дней». Далее Мирон из Омска шлет привет маме, бабушке и тете. Всем хорошего настроения пожелал. И Ольга из Древнего Воронина Томской области огромный привет отправляет служителям радио «Дача» и любимому мужу Анатолию. Пишет: «Люблю его безумно». И песню послушаем про любовь в исполнении Алсу прямо сейчас на радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача, любимые. Я Евгения Корнеева, город Коломна. Поздравляю свой любимый город. Ему сегодня 849 лет. Поздравляю всех жителей и гостей нашего прекрасного города. И желаю всем здоровья крепчайшего на долгие года. Успехов во всех делах, в работе. Счастья семейного везде, всем семьям. И пусть прозвучит песня «Дискотека аварии небо». Спасибо, любимая радиодача.

0: Удачный час.
1: Остаемся в компании «Радио Дачи». Будем сейчас читать поздравления и приветы. Внимание! Егор поздравляет свою доченьку Милену с первым днем рождения. Сегодня ей один год исполнился. С днем рождения, наша радость. Папа и мама тебя очень любят. Кстати, у Милен Фармер сегодня тоже

0: День рождения. Вот уже две Милены. Алексей отправляет привет Дмитрию из деревни Сергеева, город Чехов. И Светлана Иступина вот что написала. У нас сегодня перестановка мебели вместе с Диной Михайловной. Девушки молодцы. Под музыку будет точно весело двигать шкафчики, тумбочки и все остальное. Хорошего всем выходного дня желаем. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
6: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодос. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Людмила, я звоню вам из Москвы. Сегодня у моей подруги Грачевой Эдиты Эдуардовны день рождения. Я хотела бы ее поздравить с этим днем, пожелать ей счастья, здоровья, благополучия, успехов в работе, всего-всего самого хорошего и заказать для нее хорошую песню с днем рождения. Спасибо, любимая радио «Дача».
3: Годы теряют время, дни бегут не зря.

0: Еще немного сообщений ловите на радио «Дача» в программе «Удачный час». Привет своим родным, сестре Софье, маме Татьяне, любимому мужу Владиславу. Это отправила ваша Елизавета Подзорова. Еще один привет друзьям с седьмой линии СНТ «Зеленоградец». Погода шикарная, настроение отличное. Отдыхаем на даче, хвастается Татьяна. Вика желает всем большущей удачи. Вика, вам тоже. От Елены летит вот что, какой привет. Светлана Тарасова, не скучай, в понедельник увидимся. Ох, лучше пусть понедельник как-то подольше не наступает. Далее, Константин Синяев пишет: «Любимая радиодача, здравствуйте, слушаем вас каждые выходные. С вами всегда отличное настроение. Привет в СНТ «Сфера», Чеховский район, соседям, Наталье и Елене, любимой жене Оксане, детям Артему и Вадиму, тестю Николаю. Я вас очень люблю. Желаю всем хорошей субботы и отличных выходных». И хорошую песню будем слушать на радиодаче в исполнении Михаила Шуфутинского.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Удачный час.
1: И вот они, финальные поздравления и приветы на Радио Дача в программе «Удачный час». Константин передает привет своей самой любимой маме Оле, самому лучшему папе Косте. Желает счастья, здоровья, побольше денег. И передает привет, так, собаке Мартин, там было написано, все вдруг исчезло. Так, Константин, не шутите. Удалилось и новое сообщение появилось. В общем, всем счастья, здоровья, побольше денег. Очень важно. Далее, от Натальи послание. Добрый день, любимая Радио Дача. Сегодня нашему городу Краснознаменску 45 лет. Поздравляю всех жителей и гостей с юбилеем. Желаю процветания, успехов, благополучия. Евгения отправляет привет любимому мужу Андрею. И Андрей, другой, правда, уже, желает всем сотрудникам, преподавателям РГПУ Герцена в Петербурге счастливых выходных. Еще двух каких-то людей, чудесных слушателей радиодачи, счастливым музыкальными заявками. Поэтому оставайтесь в компании радиодачи, все услышите. Мария Федорова меня зовут. Не прощаюсь. До новых встреч в новом часе музыкальном.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenot T4L. Больше технологий и комфорта — Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
15: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Александр Шоуа и группа «Непара».
18: Только знаешь, пролетают мимо.
19: Что со мной?
18: Я не замечаю улыбок.
17: Полина Гагарина.
20: Я
16: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
21: Категория 12+.
22: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Удачный час.
20: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тимур, я из города Энджи, Саратовская область. Передаю привет всем своим родным: маме Наташе, папе Валере, дедушке Владу и бабушке Вале. И хочу заказать для них всех песню «Комбинация бухгалтер». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, дорогие дачи. Меня зовут Анатолий из города Кирова. Привет из 1966 года. Первый и последний людей в мире Жеребцовой, город Халтурин. Проводы в армии меня, знаю всего, самого наилучшего. Если помнишь, отзовись, заказывай песню «Чужая свадьба». Спасибо, радио дальше.
2: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: пути к большому празднику музыки. 20 лет в этом году отмечает радиодача. И праздновать будем уже через 2 недели, 26 сентября в Лайф-арене в Москве. С нами весь вечер будут звезды эфира. Николай Басков, Полина Гагарина, Денис Клявер, Ольга Зарубина, Султан Лагучев, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличные хиты обещаем далее в эфире. Послушаем Валерию, Авраама Руссо и Кристину Арбакайте уже совсем скоро. Мария Федорова с вами. Всем отличной субботы желаю.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: одно целое.
1: На радиодаче участник юбилейного фестиваля «Удачные песни» Николай Басков с композицией «Туманы», которая по итогам этой недели переместилась аж на 9-е место в хит-параде «Горячая десятка». Конечно, мы не можем себе позволить, чтобы песня выбыла из нашего чарта, поэтому знаете, что делать. Как можно чаще заказывать композиции в эфире «Радиодача». Это касается всех остальных песен, новинок. А новые итоги музыкальные подведем также по традиции в пятницу в 7 вечера по московскому времени на «Радиодача» в хит-параде «Горячая десятка». И послушаем нетленные хиты в ближайшие минуты. Анжелика Варум появится в нашем эфире, Эдита Пьеха и Дима Билан. Всем чудесного настроения. Будем вместе.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го, по данным автостарт.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом мы приехали.

0: причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: Мясной гурман.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Разумеется, лучше всего слушать осенью, когда за окном не спеша желтеют листья, воздух становится прохладнее, на душе немного светлой грусти, но лишь немного. А все остальное пусть будет радость. На радость всем на радио «Дача». Отличная музыка впереди. Будем слушать группу «Витинс» и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем хорошего настроения.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
6: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форта.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Анастасия. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую и дорогую тещу, маму, бабушку, жену с юбилеем. Переберину Наталью Александровну. От всей семьи желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и исполнения всех мечт. Вы лучшие. Спасибо за тепло и поддержку. Ты наша опора и источник мудрости. Твой жизненный опыт и доброта всегда вдохновляют нас. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, любовью и приятными моментами. Это поздравление от всех нас. Оксана, еще Оксана, Оля, Полина, Настя, Ульяна, Николай, Саша, Женя. Все внуки, муж и друзья. Все гости, которые рядом. И пусть от нас прозвучит песня Ирины Аллегровой. С днем рождения. Спасибо, радио, да.

до мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Когда на дворе выходные, проводим их хорошо, там, где есть радиодача, наслаждаемся любимой музыкой. В ближайшие минуты с удовольствием послушаем Влада Сташевского, Люсю Чеботину и Татьяну Буланову. А в финале часа исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Всем шикарного настроения. Желаю, Мария Федорова с вами. Остаемся вместе.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Любовь здесь больше не живет.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
1: Это радио «Дача».

0: Тот, кто не поленился сегодня и поехал на дачу, тот молодец. Ведь дачный сезон продолжается и осенью, и сопровождается отличной музыкой. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист «Радио Дача». По утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 для зрителей шикарная подборка любимых хитов и для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы, категория 16+. И шикарные отечественные хиты ждут вас далее в эфире «Радио Дача». Слушать будем группу «А-студио», группу «Комбинация» и Александра Малинина уже совсем скоро.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни,

0: Московская 334.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: группа «А-студио» на радио «Дача» с композицией «Улетаю». И нам пора лететь в новый музыкальный час, где по традиции в выходные ждет программа «Песня года» радиоверсия. Уже через 10 минут будем слушать главные шлягеры нашей страны и, разумеется, кое-что интересное вспомним. Старт в 15.00 по московскому времени, не опаздывайте. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент», а чуть раньше послушаем группу «Иванушки Интернешнл» на радио «Дача». Всем хорошего дня!
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Салвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Салвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей.
10: 16+.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenot T4L. Больше технологий и комфорта — Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
13: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
13: Юлианна Караулова.
12: Киркоров.
15: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
16: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
17: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
16: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
18: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00, категория 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит Лидия Петровна. Всем, кто меня знает из города Перми, всем студентам моим любимым, кто меня помнит, всем-всем всего самого хорошего, везения самое главное и удачи. Поставьте, пожалуйста, для меня песню «Алсу», «Мама не знает, как неплохо бывает». Эта песня супер. Спасибо, радио «Дача», я вас обожаю. Думаю, не только я одна.

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года.
1: Радио Дача.
0: Песня года 2002.

0: Девчонка, которая была исполнена на легендарном телефестивале «Песня года 2008». А еще в 2008-м состоялась победа сборной России над сборной Швеции со счетом 2-0 на чемпионате Европы по футболу. Впервые за 20 лет россияне вышли в четвертьфинал крупного футбольного турнира. Приятно вспомнить и будет приятно услышать другие любимые композиции на радио «Дача». Встречайте в нашем эфире хиты Александра Градского, Егора Крида и группы «Премьер-министр». Все для вас. Хороших выходных вам.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Окна-то ЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет.
8: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Радио Дача.
1: Песня года 2025.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим, быстро кагаем.
1: Радио Дача.
2: Песня года 77.
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только

верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: как
1: Евгений Шлягер, как молоды мы были, прямо сейчас в «Песне года» на радио «Дача». Кстати, в 1975 году, когда Александр Пахмутов и Николай Добронравов написали эту песню, они изначально думали, что песня для женского вокала, ее должна была исполнять Елена Камбурова. Но произошла встреча с Александром Градским, и он убедил Александру Пахмутову, чтобы песня была не тихой и лиричной, а драматической, мощной. Собственно, такое ее и услышали в фильме «Моя любовь на третьем курсе», а после на фестивале «Песня года 77». С удовольствием всегда слушаем данную композицию в эфире «Радио Дача», а далее готовимся подпевать хитам Зары и Владимира Кузьмина. Шикарной субботы всем!
2: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вячеслава Добрынина «Колдовское озеро», исполненные на фестивале «Песня года 90». Это было время, когда страна менялась, и вот как раз-таки в 1990 году вышел первый выпуск любимой нашей программы «Поле чудес». И это вспомнили, и, о чудо, моя смена закончилась. Спешу отправиться домой, а вас оставляю в компании Дани Борисова. Через 10 минут сядет за пульт и проведет с вами остаток субботы. Я же с удовольствием завершу этот музыкальный час заявкой музыкальной в рубрике «Удачный момент» и поставлю еще одну песню года 2017 в исполнении Кристины Орбакайте. Всем отличных выходных! С вами была Мария Федорова. Вы слушаете «Радио Дача». До завтра!
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Полина Гагарина.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Радио «Дача».
4: Песня года 2017.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей, я из Вологды. Я бы хотел передать привет твоему отцу Юре и слушать песню Юрия Шатунова. Хорошего всем дня. Спасибо, Радио Дача.

0: Эта милая может находиться абсолютно где угодно. Суббота, все же вторая половина дня. Некоторые из милых дам отходят до сих пор после пятничной встречи с подружками. Некоторые домой даже не вернулись. Быть может, продолжают субботу как раз в гостях у этой подружки. Но я желаю, чтобы все ваши любимые нашлись. Да поскорее, и вы с ними уже к душевному вечеру субботы как-то переходили совместно. Нам поможет создать потрясающее настроение в этот выходной день хорошая музыка. Ее для вас буду ставить я, Дань Борисов. Всем здравствуйте. Скоро послушаем хиты Чепик, группы «Руки вверх» и Зайнаб Махаевой на радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
2: 277

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Чепик о прошлом поет в эфире радиодачи. Слушаем ее хит 5 минут назад. Я хочу заглянуть в будущее, самое недалекое. Уже через 2 недели любимая певица исполнит парочку своих удачных песен на нашем одноименном юбилейном шоу. В этом году фестиваль «Удачные песни» посвящен 20-летию радиодачи. Значит, там вас будут ждать только 100% проверенные хиты от Николая Баскова, Филиппа Киркорова, группы «Корни», «Фабрики» и многих других любимых артистов радиодача. Занять удобное место пока еще можно, пока билеты есть в наличии на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Ой, слушайте, песня Филиппа Киркорова и правда работает. Еще в начале композиции у меня тут за окном в столице я наблюдал исключительно пасмурную погоду. А под финал песни, кажется, солнышко появляется. Надо почаще ее в эфир радиодачи ставить. Надеюсь, что и в вашем регионе вещания радиодача эта песня разогнала хмурое небо, и там появилось солнышко. Так необходимое в выходные, да? До финала часа не пропустите также в нашем эфире «Удачный момент», где мы исполним заявку одного нашего слушателя. До этого насладимся хитом Валерия Сюткина здесь, на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге.
5: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Зовут меня Сергей, город Северодвинск. Передаю привет своей любимой женщине Ирине Петровне Молчановой, цех номер 5. Желаю ей хорошего настроения. Желаю, чтобы у нас на даче, дорогая, выросла и черешня, и вишня, и яблоки, и картошка тоже. Чтобы ты была самая счастливая со мной. Спасибо, уважаемая радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: сердце попадают какие-то приятные слова, а не те, что сказаны на поражение. Это Сергей Лазарев с хитом «Самое сердце» продолжает эфир «Радио Дача». Это подводку, друзья, я веду в программе «Удачный час», которая стартует у нас уже через 40 минут. Там как раз будем передавать ваши привет, поздравления, другие теплые слова, подбадривающие, поздравительные с выходными. В общем, все, что напишите в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс», обязательно прочту. А еще исполню каждую музыкальную заявку, которую вы оставите по номеру в столице 8495-995-2555. Звоните, пока набираете, я поставлю хиты Тамары Кутидзе, Валерии и Филиппа Киркорова здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Маликова, Валерия Леонтьева, Александра Буйнова. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: А чего нам от знания, что снится листьям желтым? Я думаю, наша жизнь от этого никак не изменится. Зато жизнь вашего близкого человека может в корне поменяться, если вы передадите ему привет или поздравление в нашей программе «Удачный час». Ну, настроение у него уж точно поднимется. Через 10 минут стартует время ваших приветов, поздравлений и других теплых слов. И, что особенно важно, любимых песен. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Говорите все, что хотите передать вашему ненаглядному человеку и ставьте для него любимую песню. Совсем скоро начинаем «Удачный час» на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Толмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу поздравить свою бабушку с выходными и желать ей счастья, здоровья. Хочу поставить для нее песню Андрея Бандеры «Радарай» «Прилети, моя душа». Спасибо, радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Ну вот и стартует ваше время приветов, поздравлений, теплых слов в эфире «Радио Дача». Если не знаете, с чем можно поздравить своего близкого человека, то вот вам подкину событий. Сегодня отмечается День семейного общения, День осенних цветов, Всероссийский день охотника и рыболова. Я уверен, среди слушателей «Радио Дача» много охотников и рыболовов. Мне кажется, это отличное хобби. Писать можно в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Особенно ценятся музыкальные заявки, друзья. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Лично скажите все, что хотели передать близкому человеку, и песню для него любимую поставьте, исполним обязательно. Начну с сообщения от Ольги. Она поздравляет дорогую Амбурцеву Екатерину Андреевну из города Михнева, видимо, с днем рождения. Да, Катя, от всей души поздравляем тебя с юбилеем, пишут родные. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, семейного благополучия, исполнения самых заветных желаний. И чтобы рядом всегда были верные и любящие люди. С юбилеем. Ну, к такому красивому поздравлению прилагается и красивая песня. В исполнении Кристины Орбакайте хит «Маски» откроет удачный час. Я вам желаю отличного субботнего вечера. Давайте сделаем его чуточку душевнее при помощи ваших теплых слов.

0: остается все в тех же красках.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Лидия. Я передаю привет моей самой любимой сестре Наташе, а также моему сыну Вове. Желаю им самого-самого лучшего, прекрасного настроения в этот прекрасный солнечный день. Ставлю песню Григория Лепса «Натали». Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я из Великого Новгорода. Хочу передать привет моей маме Марине. Пожелать ей огромного здоровья, счастья. Сказать ей большое спасибо за все. И заказать для нее песню «Лолита», «Шпилька, каблучок». Спасибо, радио «Дача».

Готова первая порция ваших теплых слов к прочтению, друзья. Пока музыка играла, занимался сбором сообщений, которые вы присылаете в группу ВКонтакте и в мессенджеры Макс. Анастасия пишет, передает привет любимой семье Власову Николаю, дочке Лере. Пишет, копаем овощи и жарим шашлычок. Огромный привет всем жителям СНТ «Химик-1» и коллегам из школы 49 города Рязани. Спасибо всегда, пожалуйста. Тем более, когда вы такие приятные вещи пишете. Жарим шашлычок, копаем овощи. Вот, казалось бы, вы занимаетесь этими делами, а приятно и мне тоже. Спасибо, что сообщаете. Андрей передает привет маме Свете, бабушке Риме. Желает отличного вечера. Пишет, мы красим сарай. Тоже полезным делом занимаются, друзья. Твой муж Николай подписался. Желает он своей жене Власовой Анастасии всего самого наилучшего. Я тебя люблю, коротко и ясно. Молодец, Николай. И с юбилеем от семьи мы поздравляем Александра Владимировича Попова. Счастья, здоровья, благополучия, долгих лет жизни, чтобы все близкие радовали теплом и вниманием. Дети дарили радость, а внуки силы для новых свершений. Это сообщение написали Света, Кирилл и Оля, любящие внуки и сыновья, дети. Продолжим удачный час с хитом Люси Чеботиной «Горгона» на радио «Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый вечер. Меня зовут Олег. Хотел бы поздравить своего друга Евгения, нашего любимого соседа, от соседей, от друзей, с его днем рождения. Хотел бы пожелать всего самого доброго, наилучшего, светлого в наше нелегкое время. И самое главное – здоровья. И больше веселых и добрых дней.

0: Сказочный час.
1: Продолжаю читать ваши послания, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радио Дача» в том числе. Александр передает привет Александру Киндякову из поселка Лазаревское. Пишет: «Шурик, скоро шашлык будет готов». Да что ж, друзья, вы все-то на шашлыках. Завидую каждому. Елена поздравляет свою мамочку Павлушину Александру Михайловну с 85-летием. Желает ей здоровья, счастья и долгих лет жизни. Это сообщение передано. От Александра поздравления отправляются любимой собаке Марсу и неотразимой жене. Видимо, с выходными Александр их поздравляет. Жене еще желает приготовить самых вкусных шампиньонов с беконом. Тоже немножко завидуем. И Юлия Дегтярева, привет Анюте, передает, поздравляет ее с предстоящими выходными. Классно сегодня поработали и посмеялись. Радиодача, спасибо вам за ваш позитив. А вам, Юлия, спасибо, что тоже такие позитивные сообщения шлете. Классно сегодня поработали и посмеялись. Я думаю, посмеялись там было на первом месте. Удачный час продолжается. Жду и ваши сообщения в мессенджере Макс 8-910-004-49-24.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час.
1: Продолжаем обмен приветами и поздравлениями в эфире «Радио Дача». Ксения желает всем отличного вечера и приятных выходных. Привет передает своим родным и близким, семье Рыбаковых, Романовых и Чубаковых. Вот так. Из Астрахани, из Сент-Ритм, следующее сообщение к нам прилетело от двух Саш и Ариши. Они поздравляют любимую соседку по даче, тетю Галю, с днем рождения. Пишут, пусть ваша дача всегда будет цветущим райским уголком, земля приносит богатый и сочный урожай, а сорняки обходят грядки стороной. Очень хорошо, очень хорошее пожелание. Семья Ширяевых далее, в частности, Евгений поздравляет свой любимый родной город, герой Тулу, с днем рождения. Сегодня Туле исполнилось 880 лет. Желают процветания городу, жителям передают привет из ТСН Болгова. И Евгений, любимой супруге Валентине, просит передать, что сильно ее любит. Ждем совместного костра. Всем мира, добра и позитива. Интересно, что такое за совместный костер? И главное, будете ли вы на нем что-то жарить? У меня сегодня весь вечер мысли только об этом. И о том, что лето ушло. Кстати, тоже Жанна Фриске сейчас поет.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Хотели бы поздравить город Долгопрудный с Днем города. Нам исполнится 9 лет. Желаем городу процветания и ставим песню Егора Крида. Спасибо.

0: Дачный час.
1: Мессенджер Макс, аккаунт Радио Дача. Туда можно написать нам на номер 8-910-004-49-24. Оттуда и прочту сообщение об этом выходе. Нина написала: «Привет, передает Радио Дача, спасибо». Также привет адресует своей маме Марине, папе Алексею. Желает им удачи и всего самого наилучшего. От дочери Наташи далее: «Привет для моей мамы, для ее мамы в Клейменово отправляется на дачу». Пишет Наташа: «Просто хочу, чтобы она услышала. Я тебя люблю, мамочка. Пусть все будет хорошо». Хорошо. Отличные слова. Друзья, ваши сообщения тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» к вашим услугам.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ДК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Опять?

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я из Волгоградской области. Меня зовут Аня. Хочу поздравить свою любимую мамочку Танюшу с днем рождения. Мамочка, я тебя очень люблю. Здоровья тебе, самое главное. Целую. Ставлю песню Татьяны Булановой «Рождение». Спасибо большое, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Продолжают лететь ваши теплые послания к нам в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс», а я продолжаю их читать. Все это дело называется у нас «Удачный час», друзья. Автор желает всем радости, улыбок, счастья, любви и, самое главное, здоровья, и шлет привет своей любимой мамочке Анжелике. Автора зовут дочь Евгения. Вот так. Дмитрий далее написал: «Сидим, отдыхаем, жарим шашлык. Передаю привет всем своим родным, особенно брату сестры Алексею, его супруге Ирине, их дочке Арине и своей жене Насте. Дмитрий, привет передаю». Тоже не забыл. Кирилл поздравляет семью Иваненковых с образованием новой семьи, новой ячейки общества, имеется в виду, видимо, с днем бракосочетания. Кирилл их поздравляет, всего хорошего желает и прожить до золотой свадьбы, самое главное. И любящая жена Лена передает привет своему мужу, который сейчас строит пристройку в своем доме в городе Орехово-Зуево в СНТ «Урожай» вместе с его другом. Другу тоже привет. И Лена просит передать, что сильно его любит и что мы должны пройти все трудности вместе. Ну да, если вы пережили ремонт, вам уже ничего не будет страшно. Ани Лорак с хитом «Рядом, но не вместе» продолжает удачный час. До его финала совсем мало времени осталось. Успейте передать свой привет или поздравление в группе ВКонтакте «Радио Удача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню в Ставропольский край, в село Горькая Балка. Поздравляю всех односельчан с выходными. Привет хочу передать Наталье Андреевне Десятовой, моей мамуле. Желаю ей никогда не увидать, цвести и пахнуть. Ставлю для нее песню «Родительский дом» Льва Лещенко. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Ну и вот какими сообщениями будем завершать удачный час на радио «Дача Мамоли». Придает привет своим любимым мальчишкам Алексею, Даниилу и Ивану. Пишет: «Семечкин Даниил, у тебя все получится, ты сможешь. Нам очень скучно без тебя, мы тебя очень любим, Даниил. Возвращайтесь к родным и давайте их уже развеселите там как-нибудь». Подружка Антонина далее поздравляет Баранчикову Марию Владимировну с днем рождения. Желает ей счастья, любви и ярких моментов в жизни побольше. Анастасия передает привет любимому мужу Валерию и любимой дочери Марии. А Виктория привет шлет папе, которого зовут Виктор, и который сейчас находится на даче и жарит шашлык под радио «Дача». Ох, вкусно будет. Хорошая музыка улучшает вкусовые характеристики блюд, друзья. Вы знали? Я вот знал. Екатерина поздравляет свою маму с юбилеем, желает ей здоровья, счастья, любви и хорошо провести оставшийся вечер на даче под радио «Дача», конечно же. На этом, друзья, все. Вот таким душевным сообщением завершим программу по заявкам. Она вернется в эфир завтра ровно в полдень. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: Только знаешь, пролетают немиво.
12: Что со мной?
11: Я не замечаю улыбок.
10: Полина Гагарина.
13: Я
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
14: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Удачный час.
16: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Ксения. Хочу поздравить семью Иваненковых с днем свадьбы. Желаю много лет совместной жизни, счастья и любви. От семьи Побединских и Кульпиных. И ставлю песню «Ах, эта свадьба пела». С спасибо, Гадя, удачи. Попроси.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Выход из безвыходного положения там же, где и вход в него.
0: Это радио «Дача».

0: такую погоду, как в столице сегодня, когда промозгло, холодно и пасмурно у реки, я уверен, очень хорошо, особенно там хорошо, если включить приемник радиодачи погромче и наслаждаться хитами, в том числе отпетых мошенников. У нас еще много для вас классной музыки, чтобы вечер субботы запомнился, чтобы можно было и потанцевать, местами поплакать, а где-то и задуматься. На очереди хиты Тони, Влада Сташевского, а также Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Никого не пропустите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Это Тони на радио «Дача» с новинкой «С тобой». Так называется его песня, которую он, наверное, посвятил своей жене Севилле из группы «Артик и Асти». Очень хочется верить, что так, ведь получается тогда, что мы знаем об этом

0: Самый-самый безупречный вечер субботы – это тот, в котором есть танцы, хорошая музыка, желательно танцевальная, и любимые люди рядом. Вот за музыку и за танцы в ответе будем мы. В следующие 3 часа, через 10 минут у нас стартует диско-дача. Это зажигательный марафон для вашего отличного вечера субботы. Ну а любимые люди – это уже с вас, друзья. Приглашайте друзей, родных и вместе зажигайте на импровизированном танцполе «Радио Дача». До финала часа еще успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и поставить хит Михаила Шафутинского «Никуда не уходите».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Иваново. Меня зовут Валерия. Передаю привет Алексею Шевченко в Белгород. Желаю ему крепкого здоровья и всего самого хорошего. Очень жду возвращения домой. Специально для него я заказываю песню «Максим». Любую композицию на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Диско счастье,
1: диско песни,
0: диско дача.
1: Сегодня только на радио Дача.

0: Ну, хорошо, что нам до белых метелей еще далековато, месяца два, а то и три, если повезет. Наслаждаемся золотой порой осенью, друзья. Кто-то бабьим летом наверняка наслаждается под лучшую отечественную музыку с прилагательным «танцевальная». 2,5 часа следующих посвятим исключительно зажигательным движениям в программе «Диско-дача». На ближайшие 15 минут танцевать будем в ритм хитам «Балаган Лимитед» группы «Нана» и Леонида Агутина. Я всем желаю потрясающего вечера в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Как оказывается, много значений у слова «офсет». Это вам и способ печати, какой-то очень древний такой. И в велосипедном спорте есть термин «офсет». Он относится к моменту, когда происходит вылет вилки. Не буду вам объяснять подробности, потому как сам, кажется, до конца не понимаю. Но у Лолиты офсет точно означает что-то очень хорошее. Отказ от чего-то, что тянуло вас назад. И некое движение вперед, некие новые горизонты. Я в этом уверен. Мы скоро в диско-даче на радиодаче послушаем хиты Ромы Жукова, Николая Баскова и группы «Рефлекс». Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе

0: В таком большом количестве танцевальных песен упоминается зима, что мне тут подумалось, наверное, все мы так в это время года хотим как-то согреться, что начинаем непроизвольно танцевать буквально на каждом шагу. Ну и каждая вторая песня, вышедшая зимой, конечно же, имеет какой-то зажигательный ритм. Рома Жуков с хитом «Я люблю вас, девочки» завершает первый диско-час в эфире «Радио Дача». У нас еще два подхода по 60 минут. Будем отдыхать всей душой и наслаждаться потрясающей музыкой. Никуда не уходить. Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличного вечера.
1: Реклама.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.
1: Киркоров.
5: Всю жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Соликамск, Пермского края. Хочу большой передать привет своему любимому мужу, детям, внучкам, коллегам по работе. Хочу, чтобы прозвучала песня Стаса Михайлова. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: встречи на Луне доступны далеко не каждому, и такого человека, которому они доступны, точно отпускать нельзя, даже если он сравнивает себя с Бэтменом и зовет в черную даль, в звездную синь. UIU, хит группы «Русский размер», продолжает второй диско-час в эфире радио «Дача». У нас еще более полутора часов на зажигательные движения в наличии имеется, но не будем терять ни минуты, отправляемся прямо сейчас зажигать под хиты Александра Айвазова «Фабрики» и группы «Сливки» здесь, на радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Без всяких «может», я точно знаю, зумеры любят певицу Свету, уже вторая ее песня почему-то, вдруг из ниоткуда, берется под всеми короткими видео в интернете. Если пару месяцев назад это был хит «Хватит довольно», то сейчас поколение Z открыло для себя песню певицы под названием «Слезы». Надеемся, что еще не один хит Светы так взлетит. У нас на очереди много другой классной музыки, которая тоже прошла испытание временем. На очереди Сергей Минаев, «Глюкоза» и «Валерия». Вы слушаете «Радио Дача». Всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: кавер на легендарную песню Modern Talking, You My Heart, You My Soul. Ну вот Сергей Минаев как услышал, так примерно и перевел. Ты мой хлеб, моя соль, поет лирический герой композиции. И мы понимаем, в этих строчках самое, что ни на есть, чисто сердечное признание в искренних чувствах. В программе «Диско-дача» на Радио Даче у нас ожидается еще много классных песен. До финала часа не пропустите музыкальные работы Ольги Бузовой и Бориса Моисеева уже через пару мгновений на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на Радио Дача. Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа Непара.
3: Только знаешь, пролетают мимо.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
5: Я
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, самое любимое, самое лучшее радио «Дача». Меня зовут Наталья, я с Ивантеевки. Хочу передать привет своей подруге, соседке, Татьяне. И хочу песню ей заказать «Мираж» с любовью, Наталья. И вы самое лучшее радио «Дача», спасибо вам.

Купала с хитом «Коляда» продолжает эфир программы «Диско Дача» на радио «Дача». Вот вы могли подумать, что здесь какие-то простенькие, да, словечки поют бабушки, да и все. А нет, на самом деле здесь синтез двух разных фольклорных текстов произошел. В основе композиции лежат потешная игровая песня «Ай, заинька» и «Калетка», «Коляда», «Караселка», если я поставил правильно ударение. Больше в фольклор вас погружать не буду, погружу в классную динамичную музыку. Скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», Люси Чеботиной и Сергея Арутюнова здесь, на радио «Дача».

0: Радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Мы точно знаем, где Анна Немченко. Она замужем, да не одна, там какую-то группу людей собрала и вместе туда, видимо, отправилась. Шикарным хитом «Замужем» завершаем очередной музыкальный час на Радио Дача, вместе с которым канет в лету и программа «Диско Дача». Три зажигательных часа подошли к концу. Далее нас ждет море хорошей музыки, поэтому никуда не уходите, оставайтесь где-то поблизости. Ну а продолжим танцевать в следующую пятницу в 20 часов по московскому времени здесь же, на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Сегодня хочу передать привет своим лучшим друзьям Яковлеву Саше и Евтининой Даше. Саша и Даша, желаю вам счастья, радости, здоровья. Хочу заказать песню Игоря Николаева. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Жена в семье главная. А если муж думает, что это он все решает, значит, она еще и мудрая.
0: Это радио «Дача».

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Кажется, что у певицы, которая поет «Попробуй муа-муа», «Попробуй джага-джага», просто не может быть лирической композиции. Но Катя Лель доказывает обратное. Она умеет и повеселить, и в лирику слушателя окунуть с головой. Хит «Долетай» слушали только что на волнах радиодача. Песня «Отличный спутник любой ночи». На очереди у нас хиты Влада Сташевского, Ани Лорак и певицы Максим. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Но слезы делу точно не помогут, в этом я с группой Лицей согласен на все 100. Если произошло какое-то горестное событие, нужно срочно сменить фокус своего внимания с этого огорчающего вас события на что-нибудь очень хорошее. Например, взять да купить билеты на юбилейный фестиваль радиодачи «Удачные песни» и отправиться наслаждаться шикарным шоу от любимых артистов. Уже через 2 недели, 26 сентября, в Лайф-арене в столице поздравлять радиодачу с 20-летием будут Владимир Пресняков, группа «Комбинация», Николай Басков, Филипп Киркоров, Ольга Зарубина, группа «Корни» и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем среди гостей и вас. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет. Я на этом все, что хотел, вам сказал. Отправляюсь домой, оставляю наедине с музыкой. В течение следующих 8 часов только вы и хиты. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Песня года на «Радиодача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганак. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю. И хочу послушать песню «Нюшу». Спасибо, дорогой радиодача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Только знаешь, пролетают лениво.
3: Что со мной?
2: Я не замечаю улыбок.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: желаю тебе.
1: Хорошо. Там, где есть радиодача.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глам.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Тот, кто смеется последним, возможно, просто не понял шутки.
0: Это «Радио Дача».

0: Шутка.
1: Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: чуть-чуть не считается.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.